0: Viacom, this is 1 Lincoln 13. We're back in district, back in service, and returning to quarters.
1: 1 Lincoln 13, 10 port.
2: 9-7-27-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-
3: 2-0-0-7-8-4-7, King Boy, 2-0-0-2-3-4-0-7-8-4-7.
1: D-19, Elizabeth out of 07, clear valid, no stops, no convictions. Corrective lens is David Original.
4: UMB 24 off duty.
1: 24.